0: Меня в Махачкале.
1: Хочешь музыку? Слушай. На радио «Прибой».

и все в слезах. Пред утренней росы дыханием губ ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама.
1: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру. Реклама на радио.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Лекарь» более 5 лет работает своя служба вакцинации. Все препараты сертифицированы, соответствуют срокам годности. А часть из них завезена из-за рубежа от ведущих фармакологических компаний. Мы строго соблюдаем условия хранения и транспортировки вакцин. Выдаем прививочный сертификат, где указаны уже сделанные и предстоящие прививки. Служба вакцинации «Сети Лекарь». Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Мир слишком крут, чтобы смотреть на него в низком качестве. Не соглашайтесь на размытую картинку. В клинике 3Z вам вернут четкость зрения с помощью передовых технологий. Помните, клиник много, зрение одно. Доверьте его экспертам 3Z. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни С. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Норильск, Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: В нашем эфире Зоя Чунаева, Народная артистка Республики Дагестан. Песня называется «Ноги не идут». Сегодня у нас 8 мая, преддверие выходных дней, ну и, конечно же, самого главного праздника весны, Дня Победы. Приветствую вас на волнах Радио Прибой, желаю всем доброе утро. У нас сегодня очень хорошая погода, замечательная просто, другой и не должно было быть. В общем, работаем. Расул Алибеков.
1: Реклама.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

А теперь, в общем-то, о погоде в столице Дагестана, в городе Махачкале. На данный момент температура воздуха прогрета до плюс 21 градуса тепла, днем плюс 23, но ощущаться будет как вообще все 30. А солнечная погода нас ждет до обеда, днем у нас уже будет облачная погода, завтра небольшой дождь. А вот ветер 8 метров в секунду северо-западного направления, ветер тоже пойдет на убыль. И сегодня нас ждет очень хорошая погода. Так, в общем, встретил нашего соседа Митрича ранним утром, когда шел с остановки общественного транспорта до рабочего места. Знаете, меня очень часто все спрашивают, неужели ты на общественном транспорте ездишь? Вы знаете, я ездю на общественном транспорте. На общественном транспорте ездить очень даже хорошо. Ты никуда не опоздаешь, ты не встанешь в пробку. И это намного выгоднее на сегодня, чем ты, допустим, ездишь на автомобиле. Вот, потому как заправки в городе нормально не работают, как говорят. В общем, а маршрутка стоит там, я не знаю. В общем, не так дорого. Как говорят автомобилисты, легче, конечно, наверное, на маршрутке. Вот поэтому я и ездил. Все спокойно и нормально. В общем, встретил нашего Митрича за работой. Он убирал свой участок. Рядышком готовился к великому празднику, празднику Победы. Вот, я говорю, а что ты один убираешься-то? Где ж твои помощники-то, Митрич? А Митрич говорит, да, где, кто, как, жена вечно моя болеет. Я говорю, что с ней, что случилось? Он говорит, ну, постоянно голова болит. Я говорю, ну, это нормально. Вот, он говорит, слушай, говорит, а есть вообще такие, как, у которых, говорит, женщины, у которых голова не болит вообще? Ну, это же болезнь их такая, вот. Я говорю, ну, я не знаю, Митрич, но вот, ты знаешь, я тебе расскажу. Один мой знакомый, он говорил, а хотите верьте, хотите нет, он говорил так, была у меня одна пассия, у которой голова не болела никогда. Ну и что, говорит, Митрич, что он дальше говорил? Я говорю, он дальше говорил, страшный человек, очень страшный человек.

0: Сейчас будет супер проигрыш. Ну, в общем, еще раз здравствуйте. Основная часть почитателей итальянской музыки после просьбы перечислить любимые голоса назовет эстрадных исполнителей Адриано Челентано, Тото Кутуньо, там Рики и Повери и других ярких артистов 70-х и 80-х. Меломаны несколько иной направленности вспомнят проекты «Savage Scotch», которые причисляем мы к так называемому «Итало-диско», исполняющие свои песни преимущественно на английском языке. Есть еще и поколение Рос Рамазотти и моложе. А также многим знакомо имя Дзукерро. Ну, по-итальянски это сахар или же приятный человек. Но бьюсь об заклад, что достаточное количество людей постарше не вспомнит в его исполнении ничего, кроме великолепной «Сансона Донна». Другие же любители музыки, предпочитающие слушать радиоприбой, смотреть клипы, ограничатся хитом «Байла Морена». А ведь этот музыкант, настоящее имя которого Дельмо Форначери, по-моему, уже более 40 лет на сцене, и в него достаточное количество отличных песен, как лирических баллад, так и ритм-н-блюзовых, рок- и даже соул-песен. В общем, «Байла» прозвучала на волнах радио «Прибой» в 7 часов и 50 минут по московскому времени. Ну, на этом пока короткое «До свидания», и мы с вами услышимся через несколько минут на радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: 17 мая, 18.00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского «Динамо» и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
3: Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая. Проживание, питание и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-15-62.
4: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
5: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
6: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
7: Жилой комплекс от iWell – это не просто квадратные метры. Это продуманная архитектура, надежные технологии и внимание к деталям, которые ощущаются каждый день. Закрытая территория, современные планировки, комфорт, безопасность и среда, в которой хочется жить, а не просто находиться. И главное, мы строим по 3 этажа за месяц, чтобы ваше будущее появлялось быстрее. iWell – строим будущее вместе.
8: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
10: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Диана Гаджиева в эфирной студии «Радио Прибой» и охапка у нее новостей, которые являются на данный момент самыми актуальными. Диана зашла, поздоровалась и сказала: «Какие планы на выходные?» Я говорю: «Надо в оптику сходить, очки купить». Она говорит: «А дальше?» Я говорю: «Ну а дальше видно будет». Ох, Алибеков, Алибеков. Я говорю: «Я не спрашиваю, какие планы у тебя». Ох, Алибеков, ты сказал Диана Гаджиева. Я говорю: «Вот ты знаешь, я не спрашиваю, почему, знаешь». Она говорит: «Почему?» Я говорю: «Ну потому что в субботу, воскресенье и далее женщины отдыхают по системе «все включено». Она говорит: «Это как?» Я говорю: «Ну, включена стиральная машина, духовка, пылесос, утюг, ну и компьютер специально для тебя». Новости.

0: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Новую модель высшего образования внедряют в России. Депутаты рассмотрят вопрос о согласовании Магомеда Рамазанова на пост премьера Дагестана. И прокуратура инициировала проверку по факту возгорания на подстанции в Махачкале. Теперь подробно. Переход на новую модель высшего образования в России не может быть реализован без мнения и участия ученых. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин. Он напомнил, что ранее президент Владимир Путин поставил задачу обеспечить научно-образовательный суверенитет страны и вернуться к традиционной для России базовой подготовке специалистов. Отмечается, что сейчас в тесном взаимодействии с Союзом ректоров России реализуется пилотный проект по переходу на новую модель. Граждане, получающие пенсию по старости или инвалидности, могут оформить ежемесячную надбавку к ней, если у них есть дети на иждивении. Об этом напомнили в Минтруде. Повышение пенсии положено, если дети младше 18 лет, либо детям меньше 23, и они учатся очно. Также рассчитывать на надбавку могут пенсионеры, у которых есть дети старше 23 лет, и им установлена инвалидность с детства до достижения 18. Народное собрание Дагестана на очередной сессии, которая состоится 13 мая, рассмотрит вопрос о даче согласия на назначение Магомеда Рамазанова на должность председателя правительства республики. Всего президиум парламента включил в повестку сессии 26 вопросов. Напомню, что в Рио глава Дагестана Федор Щукин отправил правительство республики в отставку и возложил обязанности премьер-министра региона на Магомеда Рамазанова, который перед этим занимал должность заместителя полпреда президента в СКФО. Прокуратура республики организовала проверку в связи с инцидентом, произошедшим накануне в Махачкале. Предварительно в результате короткого замыкания и последующего возгорания обесточена подстанция «Новая», что привело к частичному отключению электроэнергии в городе. Прокуратура Ленинского района Махачкалы будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства в сфере электроснабжения и пожарной безопасности. Государственный Табасаранский драматический театр в Дербенте отпраздновал 25-летие. Об этом сообщает пресс-служба театра. Поздравить коллектив из Махачкалы прибыл замминистра культуры Дагестана Мурат Гаджиев. За вклад в развитие театрального искусства республики и многолетнюю плодотворную работу артисты и сотрудники театра были награждены почетными грамотами и благодарностями Министерства культуры и Союза театральных деятелей республики. И о курсах валют на сегодня. Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
4: Прибой. Музыка без границ. Стили без ограничений.

0: Эта песня будет самая актуальная песня последующие дни. Ну, потому что ежегодно 9 мая в России отмечают одну из самых значимых памятных дат современной истории – День Победы в Великой Отечественной войне. Несомненно, этот праздник связан с мужеством и самоотверженностью советских солдат, которые в период с июня 41 по май 45 года противостояли фашистам. Я с глубоким уважением вспоминаю всех, кто отдал жизнь ради мира и будущего. Ну а далее, поздравляю с Днем Победы. Я буду это делать сегодня, потому как завтра у меня выходной день. И пусть этот день будет наполнен светлыми чувствами, тихой благодарностью, теплом близких людей и особым ощущением ценности мира, доброты и человеческого участия. Желаю, чтобы в жизни всегда находилось место для спокойствия, искренних слов, душевного уюта и уверенности в завтрашнем дне. И пусть рядом будут те, кто дорог, а в сердце живут надежда, свет и вера в хорошее. Далее информация о нашем деловом партнере. В нашем эфире группа «Кино» и «Кукушка».
1: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио. Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая, проживания, питания и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-15-62. Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
3: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Погода.
1: Новая песня под названием «Тай». Это Солида в нашем эфире. А на данный момент я расскажу вам о погоде в столице Дагестана, в городе Махачкале, где пока до обеда светит солнце. Обедом солнце светить не будет, как принято говорить здесь. На данный момент 22 градуса, ветер 8 метров в секунду северо-западного направления, 22 градуса тепла. Надо уточнять, а то есть товарищи, которые потом начинают мне сюда писать, почему не уточняете? А вот, уточнил с плюсом. Днем плюс 23-24. Также с плюсом.
2: Радио Прибой.

0: Реклама.
1: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Мир слишком крут, чтобы смотреть на него в низком качестве. Не соглашайтесь на размытую картинку. В клинике 3Z вам вернут четкость зрения с помощью передовых технологий. Помните, клиник много, зрение одно. Доверьте его экспертам 3Z. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Выходные дни – единственные дни, когда можно спокойно и не торопясь выехать в город на любимой машинке, дорогой дагестанской машинке, чтобы встать в дружные ряды собратьев по разуму и стоя там обдумать. Ну какого же черта все остальные здесь делают? Так, что касаемо дорожной обстановки города Махачкалы, на данный момент она несложная, ибо сегодня у нас пятница и день рахатный. Да, тигры-львы сегодня на Рахате. А троллейбусное кольцо в четыре стороны немного загружено, улица Магомеда Гаджиева. Не вижу опасений со стороны новой и старой трассы по поводу дорожных пробок. Здесь все пока свободно, но в некоторых местах, естественно, есть они и будут. Вот издательство, далее, чуть далее, Булача, под мостом, проспект Шамиля. Ну, не критично. Не критично, собственно говоря. Вот, что касаемо дорожной обстановки, которая, в общем-то, будет в ближайшие дни. Вчера разговаривал с работниками ГИБДД Республики Дагестан и, в общем, просили в очередной раз ребята напомнить, что в преддверии праздников, да и на сами праздники, убедительно просят парковать там, где нужно парковать. Не паркуйте там, где не нужно парковать. Эвакуационная служба, эвакуаторная служба города Махачкалы работает в усиленном режиме. Там, даже если вы где-то неправильно, не в ту сторону поставите машину, вашу машину сейчас заберут. Имейте, пожалуйста, это в виду. Не загораживайте проезды людям во дворы. Это тоже, в общем-то, внесет в себе то, что люди могут вызвать эвакуационную службу. Звоните 02. Если машина какая-то загораживает вам проезд или двор, звоните 02, звоните в ГАИ, и тут же приедет эвакуатор, и сейчас, в общем-то, машины забирают, эвакуируют. Поэтому будьте внимательны, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, соблюдайте правила парковки, не оставляйте ваши машины где попало. Ну и тогда все будет хорошо, естественно. И давайте мы будем все-таки ценить труд работников ГИБДД, которые самоотверженно работают, не только они, но и вся МВД Республика в эти дни работают в усиленном режиме. Итак, о пробках рассказал. В общем, вчера был забавный случай. Я сажусь, значит, такси, девушка, она меня узнала. В общем, разговорились, ой, я вас знаю, но это ни в коем случае не снизило сумму, даже в некотором роде подняло, вот так у меня всегда бывает, ну, не знаю, она говорит, слушайте, я, говорит, слушаю, говорит, вас, говорит, ваше радио вообще супер, а вот пупер туда-сюда, 5-10, а вот расскажите что-нибудь про такси. Я говорю, ну, вот слушайте. Вчера я не рассказал, она обещала, что сегодня будет слушать, я говорю, ну, значит, садится девушка в беспилотное такси, ну, это в будущем, и удивляется, вау, как непривычно, автомобиль без водителя, а вау, ну, в нашем случае она бы сказала, алло, масяла, а машина ей в ответ: знаете, вообще-то я искусственный интеллект для бизнеса, а такси — это так, подработка.

Накануне праздника «День Победы» эту песню в 1995 году исполнил Николай Расторгуев и группа «Любэ». И с тех пор песню знают и напевают не только по всей стране, но и за ее пределами. Вот шлягер «Комбат» рассказал о тех военных офицерах, для которых важна не победа любой ценой, а сохранение жизни своих подчиненных. 8.50, время московское, группа «Любэ», «Радиоприбой». Нет, так дело не пойдет. Пусть он допоет эту песню до конца, пожалуйста.

0: а теперь все.
1: Реклама.
2: Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая, проживания, питания и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-15-62.
3: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова, город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: всему свое время, как сказал я Диане Гаджиевой, которая говорит, дай песню еще немножечко послушать. Может, мы ее еще послушаем? Я говорю, нет, мы ее не послушаем уже, потому что до завершения песни осталось всего лишь 20 секунд. Мы послушаем тебя, у тебя новости на 3 минуты, и они актуальны на данный момент. Итак, пройдемте в час следующий, но прежде сверим часы.
1: В Дагестане 9 часов утра. На радио Прибой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Дагестан с рабочим визитом прибыла замминистра природных ресурсов и экологии России. Пожарные в Каспийске предотвратили взрыв автоцистерны на АЗС. И бессмертный полк в стране пройдет в электронном формате. А теперь подробно. В Дагестан с рабочим визитом прибыла замминистра природных ресурсов и экологии России Максим Корольков. Вместе с главой Республиканского министерства Ратмиром Расуловым он направился в Хасавюртовский район, пострадавший от мощных паводков. Делегация посетила потопленные села. На месте комиссия оценила масштабы ущерба, нанесенного разгулом стихии, а также эффективность аварийно-восстановительных работ. Экс-председатель правительства Дагестана Абдул-Муслим Абдул-Муслимов зарегистрировался в качестве кандидата по Казбековскому району в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Информация опубликована на официальном сайте. Ожидается, что по итогам внутрипартийных процедур он представит «Единую Россию» на предстоящих выборах депутатов Народного собрания республики. Каспийские сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в здании автосервиса, расположенного в непосредственной близости от автозаправочной станции. Благодаря оперативным и профессиональным действиям огнеборцев удалось предотвратить взрыв автоцистерны с пропаном и переход пламени на саму АЗС и соседние постройки. Акцию «Бессмертный полк» в России проведут в электронном формате. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом, как уточнил представитель Кремля, в очном формате акцию проведут в других странах, где проявляют к ней интерес. Ранее в Минобороны сообщили, что Парад Победы в Москве в этом году пройдет без военной техники. Кроме этого, в нем не будут участвовать воспитанники Суворовских военных и Нахимовского училищ, а также кадетских корпусов. В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне работники прокуратуры Советского района Махачкалы посетили ветерана войны Юрия Петрухина. Они выразили ему слова глубокой благодарности, уважения и признательности за его трудовой подвиг и мужество. Юрий Петрухин, уроженец Акушинского района Дагестана, начал свой трудовой путь в 43-м году. В возрасте 16 лет он стал помощником машиниста в Махачкалинском вагонном депо. Позже он водил воинские эшелоны для действующей армии. Победу над фашистской Германией встретил в Польше. И о курсах валют на сегодня: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио Прибой. Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
0: Уходя из эфирной студии, Диана Гаджиева сказала: надо беречь экологию. На что я сказал: мы реально начинаем думать об экологии, когда после пикника на берегу речки уже не можем выбросить бутылку, чтобы не попасть, например, в другую. В эти утренние часы радиостанция «Прибой» желает вам доброго утра и хорошего настроения. Новая песня Хатима «Дыхание любви». Беречь.

0: Сейчас немного разберем эту песню. Вокал Анны Асти вот здесь пронзает сердце будто насквозь. А тембр Димы Билана западает в сознание слушателя так, будто они оба касаются самых тонких струн души кончиками пальцев. Песня называется «Эпилог». Это не просто песня, это новая песня. Кстати, еще и доверительный разговор, где паузы говорят не меньше слов. Опыт, который проживается заново, он разобьет душу вдребезги и тут же соберет ее заново, даря глоток свежего воздуха после долгого затишья. Ну, в общем, на основе того, что услышал и рассказал, без подготовки, просто так вот. А далее информация о нашем деловом партнере. В эфирной студии работает Расул Ибеков.
1: Карджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: битломанам посвящается. Поправите меня, если что-то не так, но у меня все так, потому что я очень люблю эту группу. В январе 69 года ливерпульская четверка записала музыку к фильму под названием «Get Back». Но вскоре идея этого фильма была заброшена, и сделанные записи увидели свет только в мае следующего, 70 года, в виде очередного, по факту, последнего альбома Beatles «Let It Be». Правда, фильм впоследствии тоже вышел, но уже не как полноценное произведение группы, а как реквием по ней. Альбом же, вышедший 8 мая 70 года, это, знаете, прощальная песня группы со всеми из этого вытекающими. В отличие от предыдущего альбома Abbey Road, он умудрился вместить в себя несколько не совсем удачных песен, тем не менее в нем содержится и целых 4 всемирно известных хита, которые, по сути, и сделали весь альбом. В принципе, еще несколько песен тоже неплохие, но уровня любой песни из Abbey Road они все же не достигли. Да будь как будет! Let It Be, Beatles, радиоприбой.
1: Реклама на радио.
2: В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. Академия интерьера. Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
3: Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая. Проживание, питание и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-15-62.
4: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь! Трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
5: Двери оптом Нузру представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
6: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55-55-70.
7: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: о погоде.
1: 23 градуса тепла сейчас в столице Дагестана, в городе Махачкале. Светит пока еще солнце, затем температура будет немножечко повышена до 24, и солнышко, как говорит прогноз погоды от гидрометцентра, немного уйдет во свояси, ну, будет где-то рядом за облаками. А дождя не ожидается, и ветроусиление тоже.
0: Прибой.
2: Вы слушаете «Радио Прибой».

0: Те, кто к нам с мечом, тех обратно на щите, в общем-то, унесем. В советские времена эта фраза была одним из самых известных крылатых выражений. Она встречалась в патриотическом воспитании, литературе, плакатах и сувенирах. Абсолютно каждый мог процитировать ее и назвать автора. Александр Невский. Такова была волшебная сила искусства. Почему искусство? Да потому что впервые советские граждане услышали эти слова в известном фильме «Александр Невский». Вот-вот-вот. Фильм вышел в 1938 году и рассказывал, по-моему, о победе дружины новгородского князя Александра Ярославича над рыцарями Тевтонского ордена в битве на Чудском озере. Вот именно после этого выражение стало всеобще известным и, конечно же, крылатым. А это выражение подхватила Татьяна Куртукова. И она спела песню под названием «С добром».
1: Реклама на радио.
2: 17 мая, 18:00, Анжа-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжа-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация. Консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
7: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
8: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Это «Энигма», но почерк узнаваем, песни, соответственно, тоже. Это редкая песня «Энигмы», которая нигде доселе не звучала, звучала только в нашем эфире. Да, но почему-то мы ее попридержали для вас. Ну и правильно сделали. Далее в нашем эфире будет много полезной информации. В 10.00, как обычно, будут новости. Ну и Диана Гаджиева расскажет об основных событиях к этому часу.
1: Реклама. Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Новую модель высшего образования внедрят в России. Депутаты рассмотрят вопрос о согласовании Магомеда Рамазанова на пост премьера Дагестана. И прокуратура инициировала проверку по факту возгорания на подстанции в Махачкале. Теперь подробно. Переход на новую модель высшего образования в России не может быть реализован без мнения и участия ученых. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин. Он напомнил, что ранее президент Владимир Путин поставил задачу обеспечить научно-образовательный суверенитет страны и вернуться к традиционной для России базовой подготовке специалистов. Отмечается, что сейчас в тесном взаимодействии с Союзом ректоров России реализуется пилотный проект по переходу на новую модель. Граждане, получающие пенсию по старости или инвалидности, могут оформить ежемесячную надбавку к ней, если у них есть дети на иждивении. Об этом напомнили в Минтруде. Повышение пенсии положено, если дети младше 18 лет, либо детям меньше 23, и они учатся очно. Также рассчитывать на надбавку могут пенсионеры, у которых есть дети старше 23 лет, и им установлена инвалидность детства до достижения 18. Народное собрание Дагестана на очередной сессии, которая состоится 13 мая, рассмотрит вопрос о даче согласия на назначение Магомеда Рамазанова на должность председателя правительства республики. Всего президиум парламента включил в повестку сессии 26 вопросов. Напомню, что в Рио главы Дагестана Федор Щукин отправил правительство республики в отставку и возложил обязанности премьер-министра региона на Магомеда Рамазанова, который перед этим занимал должность заместителя полпреда президента в СКФО. Прокуратура республики организовала проверку в связи с инцидентом, произошедшим накануне в Махачкале. Предварительно в результате короткого замыкания и последующего возгорания обесточена подстанция «Новая», что привело к частичному отключению электроэнергии в городе. Прокуратурой Ленинского района Махачкалы будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства в сфере электроснабжения и пожарной безопасности. Государственный Табасаранский драматический театр в Дербенте отпраздновал 25-летие. Об этом сообщает пресс-служба театра. Поздравить коллектив из Махачкалы прибыл замминистра культуры Дагестана Мурат Гаджиев. За вклад в развитие театрального искусства республики и многолетнюю плодотворную работу артисты и сотрудники театра были награждены почетными грамотами и благодарностями Министерства культуры и Союза театральных деятелей республики. И о курсах валют на сегодня. Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
5: Радио «Прибой», где тренды Дагестана звучат первыми.

0: да не скромно.
1: Кто сказал, что пицца это просто еда? Умелые руки шеф-поваров превратили ее в роскошное блюдо, за которое приходится заплатить, даже есть такое, которое 9000 евро. Но если хочется чего-то подешевле, то можно заказать песню в исполнении группы «Пицца Золото». Это практически, скажем так, даром и бесплатно, если есть такое, в общем-то, желание в программе «Час желаний» на радио «Прибой». Далее информация о нашем деловом партнере. Нет, «Час желаний» сейчас не идет, не нужно мне ничего писать. Следите за нашими эфирами и анонсами. Прямо по курсу много хорошей музыки Расул Алибеков и много полезной информации.
2: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
3: Золотая коллекция. Радио «Прибой».

0: Я знаю, что 20 мая будет очередная годовщина со дня рождения Джо Кокера. И сразу же почему-то подумал именно про песню, которая сейчас звучит в нашем эфире «Сын моего отца». А ведь у легенды в загашнике много всего, начиная с 1969 года, когда Джо выпустил альбом под названием «No Ordinary World». Его бури и штормы были уже позади, и 55-летний певец наслаждался заслуженным статусом патриарха с преданной фанатской базой. Отсюда и спокойная, респектабельная интонация. Да, он мог суметь, он умел превратить свой грубоватый, пропитанный вискарем голос с уникальным инструмент творческого самовыражения вот именно в него. Ни его манеру, ни фирменную хрипотцу невозможно спародировать, не впадая в притворство. А Джо Кокер пел так, как мог только он, без оглядки, предельно искренне, не подстраиваясь ни под кого. Yes, и еще разочек. На радиоприбой.
1: Реклама. Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо, Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
4: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
5: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
6: Жилой комплекс от iWell – это не просто квадратные метры. Это продуманная архитектура, надежные технологии и внимание к деталям, которые ощущаются каждый день. Закрытая территория, современные планировки, комфорт, безопасность и среда, в которой хочется жить, а не просто находиться. И главное, мы строим по 3 этажа за месяц, чтобы ваше будущее появлялось быстрее. iWell – строим будущее вместе.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Аварская поговорка.
9: Если голова не работает, ноги устают.
10: Радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: 10:34, время московское. Сделаем небольшую остановку для того, чтобы далее насладиться лучшими треками от Радио Прибой. Эстафету принимает Рустам Ахмедханов вслед за Умайрой Шахбановой, которая спела нам песню «Любовь и ты». Так, пятница, 8 сегодня, день продолжается. Кстати, погода у нас сегодня тоже очень хорошая. Сейчас 23 градуса тепла, светит солнце, ветра нет и дождя тоже пока не ожидается. В общем, наслаждаемся тем, что дарим мы и природа.
1: Реклама на радио. Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
6: Телефон рекламной службы на Радио Прибой 8-988-292-47-47.

0: день победы.
1: С наступающим вас Днем Победы! Этот день навсегда останется символом мужества, стойкости и веры, которые помогли нашему народу выстоять в самые тяжелые времена. Сегодня мы вспоминаем тех, кто прошел через войну, кто отдал свои силы и жизни ради будущего. Память об их подвиге живет в каждом сердце. Пусть мир, который они отстояли, будет сохранен для следующих поколений. Я прощаюсь с вами до понедельника. С наступающим вас! Так называлась песня в исполнении Льва Лещенко, которая прозвучала в финале моего сегодняшнего рабочего дня. У вас все будет хорошо. Еще раз всех с праздником Великой Победы. Расул Алибеков.
2: Реклама на радио. Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте nclekarh.ru.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Жилой комплекс от iWell – это не просто квадратные метры. Это продуманная архитектура, надежные технологии и внимание к деталям, которые ощущаются каждый день. Закрытая территория, современные планировки, комфорт, безопасность и среда, в которой хочется жить, а не просто находиться. И главное, мы строим по 3 этажа за месяц, чтобы ваше будущее появлялось быстрее. iWell – строим будущее вместе.
6: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Дагестан с рабочим визитом прибыла замминистра природных ресурсов и экологии России. Пожарные в Каспийске предотвратили взрыв автоцистерны на АЗС. И бессмертный полк в стране пройдет в электронном формате. А теперь подробно. В Дагестан с рабочим визитом прибыл замминистра природных ресурсов и экологии России Максим Корольков. Вместе с главой Республиканского министерства Ратмиром Расуловым он направился в Хасавюртовский район, пострадавший от мощных паводков. Делегация посетила подтопленные села. На месте комиссия оценила масштабы ущерба, нанесенного разгулом стихии, а также эффективность аварийно-восстановительных работ. Экс-председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов зарегистрировался в качестве кандидата по Казбековскому району в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Информация опубликована на официальном сайте. Ожидается, что по итогам внутрипартийных процедур он представит «Единую Россию» на предстоящих выборах депутатов Народного собрания республики. Каспийские сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в здании автосервиса, расположенного в непосредственной близости от автозаправочной станции. Благодаря оперативным и профессиональным действиям огнеборцев удалось предотвратить взрыв автоцистерны с пропаном и переход пламени на саму АЗС и соседние постройки. Акцию «Бессмертный полк» в России проведут в электронном формате. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом, как уточнил представитель Кремля, в очном формате акцию проведут в других странах, где проявляют к ней интерес. Ранее в Минобороны сообщили, что парад Победы в Москве в этом году пройдет без военной техники. Кроме этого, в нем не будут участвовать воспитанники Суворовских военных и Нахимовского училищ, а также кадетских корпусов. В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне работники прокуратуры Советского района Махачкалы посетили ветерана войны Юрия Петрухина. Они выразили ему слова глубокой благодарности, уважения и признательности за его трудовой подвиг и мужество. Юрий Петрухин, уроженец Акушинского района Дагестана, начал свой трудовой путь в 43-м году. В возрасте 16 лет он стал помощником машиниста в Махачкалинском вагонном депо. Позже он водил воинские эшелоны для действующей армии. Победу над фашистской Германией встретил в Польше. И о курсах валют на сегодня: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12 «Ретро-час» на радио «Прибой».
1: Ну что ж, доброе утро, прибойцы! Сегодня пятница, 8 мая. Весна набрала полную силу, и воздух уже пахнет сиренью. Кстати, 8 мая – это не просто канун Дня Победы. Во всем мире сегодня отмечают Международный день сирени. И это удивительно символично, ведь именно букетами сирени счастливые люди встречали наших солдат с фронта в мае 45 года. Так что, мальчики, если вы сейчас в пробке или проходите мимо цветов, точного подарите сегодня любимую веточку сирени. Для женщины нет ничего приятнее весенних цветов и красивой музыки. А уж с музыкой мы точно поможем. Кстати, от сирени я бы не отказалась. Меня зовут Иза Ахметханова, и мы начинаем наш праздничный ретро-час. Погнали по волнам радиостанции «Прибой».

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

0: Реклама. В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
1: 17 мая, 18.00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
2: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чиерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которые считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: На радио «Прибой» «Шлягер».
1: Ну что ж, прежде чем мы послушаем «Шлягер» тех времен, когда мы были молодыми, сегодня хочется отметить, что 8 мая день рождения отмечает настоящий король романтической поп-музыки, человек, чьи песни заставляли биться быстрее миллионы сердец по всему миру, в том числе и мое, Энрике Иглесиас. Испанский певец, автор песен, продюсер и актер, родился в 1975 году в Мадриде. Прямо сейчас ему исполняется 51 год. Он внук легендарного Иглесиаса, сын легендарного Хулио Иглесиаса, но и сам легенда. Его хиты «Hero», «Bailamos», «I Like It» и десятки других стали саундтреком счастливых моментов. Ну, с днем рождения, Энрике, спасибо за музыку, которую учит нас любить. Ну, а я прямо сейчас предлагаю послушать одну из любимых моих композиций. Это коллаборация, дуэт в исполнении легендарной также Уитни Хьюстон и Иглесиаса. «Kiss Forever» на волнах радиостанции «Прибой».

0: Реклама.
1: «Стоматология Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Мир слишком крут, чтобы смотреть на него в низком качестве. Не соглашайтесь на размытую картинку. В клинике 3Z вам вернут четкость зрения с помощью передовых технологий. Помните, клиник много, зрение одно. Доверьте его экспертам 3Z. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Двери оптом Нузру представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводит безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16, телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Радио Прибой. Галерея мягких шедевров.
1: Ну, а теперь уже наша постоянная рубрика «История хита». Сегодня, напомню, 8 мая, дата, в которую случились две большие музыкальные истории. Первая. 8 мая в 1970 году группа «Beatles» выступила, вернее, выпустила уже свой последний студийный альбом «Let It Be». Это было прощание, группа уже распалась, но эта пластинка осталась как завещание, скажем так. Говорят, что песня пришла к Полу Маккартни во сне, когда он увидел свою маму, которая тихо сказала: «Все будет хорошо, просто отпусти». Let It Be, да. Ну а вот вторая, это 8 мая 76 года, шведская группа ABBA покорила британский хит-парад песней «Фернандо». Это был их третий номер один, нежная история о дружбе, войне и тихой ностальгии. Сегодня эти две великие песни наше достояние, хочется сказать, с годовщиной. Из двух прекрасных композиций я выбрала первую. Послушаем вместе Beatles Let It Be. Все будет хорошо. Просто отпустите.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.
2: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Ретро-час на радио «Прибой».
1: 11:56 на наших друзья. Ретро-час потихоньку подходит к концу. А ровно в полдень встречаемся в часе желаний. Звоните по номеру 91-1007 и пишите к нам в мессенджер «Макс». Номер в «Максе» 8-988-291-1007. Жду ваших приветов и поздравлений.

0: You are listening to Radio Приboy, the best radio of Dagestan.
1: Судакар,
2: Навалак,
1: Карата,
2: Дилим,
1: Ярак Казмаляр,
3: говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радио Приboy, нас слышно.
4: На Радио Приboy новости. Новости.
5: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Дагестан с рабочим визитом прибыла замминистра природных ресурсов и экологии России. Пожарные в Каспийске предотвратили взрыв автоцистерны на АЗС. И бессмертный полк в стране пройдет в электронном формате. А теперь подробно. В Дагестан с рабочим визитом прибыла замминистра природных ресурсов и экологии России Максим Корольков. Вместе с главой Республиканского министерства Ратмиром Расуловым он направился в Хасавюртовский район, пострадавший от мощных паводков. Делегация посетила подтопленные села. На месте комиссия оценила масштабы ущерба, нанесенного разгулом стихии, а также эффективность аварийно-восстановительных работ. Экс-председатель правительства Дагестана Абдул-Муслим Абдул-Муслимов зарегистрировался в качестве кандидата по Казбековскому району в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Информация опубликована на официальном сайте. Ожидается, что по итогам внутрипартийных процедур он представит «Единую Россию» на предстоящих выборах депутатов Народного собрания республики. Каспийские сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в здании автосервиса, расположенного в непосредственной близости от автозаправочной станции. Благодаря оперативным и профессиональным действиям огнеборцев удалось предотвратить взрыв автоцистерны с пропаном и переход пламени на саму АЗС и соседние постройки. Акцию «Бессмертный полк» в России проведут в электронном формате. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом, как уточнил представитель Кремля, в очном формате акцию проведут в других странах, где проявляют к ней интерес. Ранее в Минобороны сообщили, что парад Победы в Москве в этом году пройдет без военной техники. Кроме этого, в нем не будут участвовать воспитанники Суворовских военных и Нахимовского училищ, а также кадетских корпусов. В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне работники прокуратуры Советского района Махачкалы посетили ветерана войны Юрия Петрухина. Они выразили ему слова глубокой благодарности, уважения и признательности за его трудовой подвиг и мужество. Юрий Петрухин, уроженец Акушинского района Дагестана, начал свой трудовой путь в 43-м году. В возрасте 16 лет он стал помощником машиниста в Махачкалинском вагонном депо. Позже он водил воинские эшелоны для действующей армии. Победу над фашистской Германией встретил в Польше. И о курсах валют на сегодня: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Приboy. Реклама спонсора.
6: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
7: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Приboy.

0: Салам алейкум.
1: Гагик варджос, гель асмар.
2: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио Прибой представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
3: Друзья, 12.07, час желаний на радио Прибой. Друзья, завтра день Великой Победы, и в нашем эфире мы уже начинаем чувствовать эту святую, немного грустную, но очень светлую ноту. Давайте сегодня обязательно поздравим наших ветеранов, вспомним тех, кого нет рядом, и скажем спасибо за мирное небо над головой. Не стесняйтесь, друзья, пишите, звоните, также приветствуются приветы, поздравления. Телефон для справок, для звонков в прямой эфир 91-10-07, и также СМС приветствуется к нам на МАКС, также и голосовые сообщения, номер в МАКСе 8-988-291-10-07. За пультом я, Иза Ахметханова, с удовольствием с вами пообщаюсь, приму сообщение, ну и пообщаюсь в прямом эфире посредством звонков. Итак, сообщения имеются. Так, Иза, добрый день, завтра День Победы. Поздравляю моего дедушку Абдулу, который в 17 лет ушел на фронт. Здоровья тебе, наш герой. Поставьте, пожалуйста, журавли, с любовью, твоя внучка Патимат. Ну что ж, огромное спасибо и низкий поклон вашему дедушке Абдуле. Долгих лет жизни. Спасибо за мирное небо. Вновь хочется сказать, и с удовольствием вместе с вами послушаю композицию в исполнении Марка Бернеса «Журавли». Вам, Патимат, огромное спасибо за такое сообщение. А я зачитаю еще одно, друзья. Прием, прибой, пламенный привет пожарной части номер 8. Парни, сухих вам рукавов и спокойной смены. Иза, вруби что-нибудь Ажай Абакаровой. Например, народную композицию. Отправил нам Арсен. Арсен, вам на самом деле легкой рабочей атмосферы. На самом деле, пусть рукава будут и вправду сухими, но и спокойной смены, как вы и сказали. Обязательно послушаем Ажай Абакарову. Ну, а я напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Уже 20 лет дарящий красоту и радость своим клиентам.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратили

Летит, летит по небу Клим усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Я поплыву в такой же сизой мгле из-под небес.

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

0: Реклама на радио.
1: Вам назначили сложное диагностическое исследование? Ждем вас в отделении лучевой диагностики сети медцентров «Лекарь». КТ, МРТ, все виды рентген-диагностики для детей и взрослых в день обращения. Мы проводим исследования на оборудовании экспертного класса. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знанием. По показаниям проводим исследования в медикаментозном сне, а также сведением контрастирующей жидкости. Единый телефон для записи на исследование – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
4: Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая, проживания, питания и спецодежды за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-15-62.
5: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
6: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: 17 мая, 18:00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
3: Жилой комплекс от iWell – это не просто квадратные метры. Это продуманная архитектура, надежные технологии и внимание к деталям, которые ощущаются каждый день. Закрытая территория, современные планировки, комфорт, безопасность и среда, в которой хочется жить, а не просто находиться. И главное, мы строим по 3 этажа за месяц, чтобы ваше будущее появлялось быстрее. iWell – строим будущее вместе.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Друзья, давайте заглянем в календарь и узнаем, чем же знаменито 8 мая, какой праздник отмечается сегодня в России, ну и, конечно, в мире. Сегодня Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. В 1828 году, именно 8 мая родился Анри Дюнан, основатель организации, которая спасает людей по всему миру. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы России. 8 мая 1935 году в СССР было решено ввести должности уполномоченных по оперативной работе в тюрьмах и исправительно-трудовых колониях. Знаменательные события дня сегодняшнего. Именно в этот день, в 1712 году, Петр I перенес столицу из Москвы в Санкт-Петербург. При этом ряд источников утверждают, что указ о ее переносе так и не был издан. Кстати, напитку Кока-Кола сегодня исполняется 140 лет, ну и далее по истории. В 1965 году Президиум Верховного Совета СССР утвердил положение о почетном звании «Город-герой». Впервые годами героями были названы города Ленинград, Сталинград, Волгоград, Севастополь и Одесса. Международный день сирени также отмечается сегодня. Именно с лиловыми букетами встречали советских солдат с фронта. Поэтому сирень прочно ассоциируется с победой. Отличный повод подарить сегодня любимой целую охапку, друзья. Ну и также в этот день, 8 мая, в 1945 году в пригороде Берлина Карл Холте был подписан акт о безоговорочной капитуляции германских войск. Процедура подписания документа закончилась именно в этот день, 8 мая, в 22:43 по европейскому времени и 9 мая в 00:43 по московскому времени. Вот почему многие страны Западной Европы отмечают День Победы на день раньше, именно сегодня, 8 мая. Ну а мы встречаем его завтра вместе со всей Россией. Но память, она не знает часовых поясов, она одна на всех, друзья. Давайте прямо сейчас поставим великую песню, ставшую гимном нашей победы. На волнах радиостанции «Прибой» Лев Лещенко. День Победы. Слушаем и, конечно, помним.

Здравствуй, мама. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагал.

0: Реклама на радио. Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая. Проживание, питание и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-15-62.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
4: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
5: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом Евролин. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом Евролин. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом Евролин. Ищите нас на картах и в соцсетях.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Волонтеров намерены привлечь к благоустройству. Плановая вакцинация сельскохозяйственных животных прошла в Дагестане, и территория Ханакского водопада будет капитально отремонтирована. Теперь подробно. Содействие благоустройству территории предложили включить в перечень целей благотворительной и волонтерской деятельности. Предполагающий этот законопроект в Госдуму внесло правительство. Таким образом, волонтеры, которые занимаются этой работой, смогут претендовать на господдержку. Согласно закону о благотворительной деятельности, добровольцы могут получать бесплатное питание, специализированную одежду, оборудование, средства индивидуальной защиты. Им оплачивают проезд до места назначения обратно, услуги связи, медицинские услуги и многое другое. Также волонтеры могут не платить НДФЛ при получении региональных и местных грантов. Число оснований для аннулирования водительского удостоверения в России с 1 марта следующего года расширят, включив в них признание водительских прав недействительными из-за отказа водителя пройти внеочередное обязательное медосвидетельствование. Водитель, которого уведомили о необходимости пройти такое обследование, должен сделать это в течение 3 месяца. Если за это время он его не пройдет, то его права будут считаться недействительными. С начала года плановую вакцинацию против сибирской язвы прошли уже более 600 тысяч голов сельскохозяйственных животных в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по ветеринарии республики. Профилактические мероприятия направлены на предотвращение распространения особо опасных заболеваний и поддержание ветеринарной безопасности на всей территории республики. Особое внимание уделяется районам, пострадавшим от паводков в конце марта-начале апреля текущего года. Власти Табасаранского района пообещали, что территория Ханакского водопада будет капитально отремонтирована. Разработка дизайн-проекта благоустройства территории вокруг достопримечательности уже начата совместно с Минприроды Дагестана. Запланировано обновить асфальт, построить подпорные стены, провести освещение, установить скамейки, урны и посадить цветы. В столице Дагестана начались работы по нанесению дорожной разметки. В приоритете участки с интенсивным движением и пешеходные переходы возле школ и социальных объектов. Как сообщили в мэрии Махачкалы, специалисты используют современные износостойкие краски со светоотражающими элементами. Это позволяет обеспечить видимость линий в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях. И о курсах валют на сегодня. Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: все это.
1: Прибой. Влюбленное время весны.
2: Весна, май разогнался, солнце уже светит ярче и даже теплее. Ну а мы с вами продолжаем держать ритм на волне радиостанции «Прибой». Завтра нас ждет великий, светлый и немного грустный праздник – День Победы. Ну а сегодня еще один повод улыбнуться, обнять, конечно же, близких и послушать хорошую, любимую музыку. С вами по-прежнему я, Иза Ахметханова, и ближайшие часы для тех, кто любит музыку без лишних слов.

0: Реклама.
1: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
2: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
6: В Махачкале в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: На волнах прибоя. Лучшее родное.
1: На волнах прибоя очередная премьера этого мая. Песня, которая еще не обросла крыльями, но уже заставляет сердце биться чаще. Возможно, это ваш личный саундтрек этой весны, друзья. Слушаем. Нина Халилова, «Моя родня».
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: твоих подруг.
1: Все это
2: прибой, прибой.
3: Влюбленное время весны.
4: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
5: Здравствуйте, Ксения.
6: Привет, классно выглядишь.
5: Я знаю, спасибо.
4: Как дела? Что нового? Что расскажешь?
5: Что расскажу?

0: Реклама.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальные Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети! Вы найдете свою идеальную коляску.
5: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55-55-70.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Ну а теперь, друзья, традиционная сводка для тех, кто за рулем. Актуальная информация о ситуации на дорогах Махачкалы. Итак, по данным Яндекс.Карт, прямо сейчас заторы наблюдаются на следующих улицах. Знаете, открываю карту, и картина немного расстраивает. Пробок очень много. У нас заторы в Семендере по проспекту Казбекова. Далее на проспекте Алигаджи Акушинского в районе Северного автовокзала. В этом же районе у нас у въезда в город и в районе автовокзала зафиксированы аж два ДТП. ДТП в левом ряду, ДТП в среднем и правом рядах. Далее у нас пробки на улице Камаева, в первой Махачкале на Магомед Тагирова, скопление машин. На улице Гайдара Гаджиева, также у нас в районе троллейбусного кольца до улицы Чиерова заторы. Батырмурзаева, Агасиева, Танкаева выделены красным. Далее на проспекте Имама Шамиля вижу заторы в районе троллейбусного кольца в пересечении с Агасиева, далее в районе Джума-мечети, на пересечении с улицей Яракского и проспектом Гамидова, и также в районе пересечения с улицей Хаджи-Влача. Заторы зафиксированы и на проспекте Амитхан-Султана в районе кольца, далее небольшое скопление машин на Эрчи-Казака, на улице Магомеда-Яракского заторы. Что же у нас в центре в районе ЦУМа? Там картина еще серьезнее. У нас Толстого, Радищева, Дзержинского выделены красным. Также улица Батырая, Каркмасова. Что же у нас тут в районе Магомеда Гаджиева? Также заторы у Биполоса выделены, Гусаева красным выделено, у Рустамова улица. Пересечение улицы Буйнакского и Даниялова. Да, большое скопление машин. Также Дохадаева и Даниялова пересечение по всем направлениям, Дохадаева и проспект Расула Гамзатова. Весь проспект Расула Гамзатова, друзья, выделен красным от Дохадаева вплоть до моста. Что же у нас в редукторном? В редукторном поселке по проспекту Петра Первого у нас заторы в районе моста и также на пересечении с улицей Хаджи-Булача и проспектом Насрудинова на кольце затор. На проспекте Насрудинова зафиксировано ДТП, друзья, в левом ряду. Конечно, просим вас максимально соблюдать дистанцию, правила дорожного движения, уважать друг друга. Ну и мы постараемся скрасить ваши ожидания в пробке лучшей музыкой прибоя. Доброй и безопасной дороги! Best radio 100.7 FM.

0: Радио Прибой.
1: На любимой радиоволне.
0: Больше, чем просто музыка.
1: Радио, радио, радиоволне.
2: 14:47 выдают стрелки часов. Ну вот и все, мои дорогие. 4 часа пролетели, как один миг. Завтра великий день. Великий праздник, 9 мая, День Победы. Пожалуйста, помните своих бабушек и дедушек. Вспоминайте тех, кого уже нет. Обнимайте старших. Но счастливой вам пятницы хочу пожелать, друзья, сегодня. Весны в душе и чистого неба над головой всегда. С вами была и есть Иза Ахмедханова. Прощаюсь, радио «Прибой». Пока-пока. Ну и предлагаю послушать напоследок Юлию Паршуту «Месяц май».
3: Здесь быть не может робких и слабых, а сильные наперечет. Борется, вьется в дорожных ухабах маленький грузовичок. Словно по кругу

0: Реклама.
1: Мир слишком крут, чтобы смотреть на него в низком качестве. Не соглашайтесь на размытую картинку. В клинике 3Z вам вернут четкость зрения с помощью передовых технологий. Помните, клиник много, зрение одно. Доверьте его экспертам 3Z. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
2: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Каспийск, Унцуполь, Бабаюрт,
1: Гюмри. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости.
3: Новости.
4: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. У врачей появится больше времени для общения с пациентами. В Рио глава республики вручит госнаграды отличившимся дагестанцам. И в Махачкале перекроют центральные улицы. Теперь подробно. Врачей предложили избавить от чрезмерной бюрократической отчетности, на которую они тратят до трети рабочего времени в ущерб общению с пациентами. Соответствующие инициативы прорабатываются в Госдуме. В частности, планируется создание единой медкарты каждого россиянина, взаимодействие медиков на федеральной цифровой платформе и расширение использования искусственного интеллекта. Сегодня, в преддверии Дня Победы, в Рио главы Дагестана Федор Щукин проведет торжественную церемонию вручения государственных наград. Их получат защитники Родины, врачи, учителя, деятели культуры, представители общественности, волонтеры. Те, кто ежедневно вносит весомый вклад в защиту безопасности республики и ее социально-экономическое развитие. На базе территориального центра занятости Махачкалы прошла профильная ярмарка вакансий, направленная на содействие в трудоустройстве участников СВО и членов их семей. Главной целью мероприятия стала интеграция ветеранов в гражданскую и профессиональную среду с учетом их уникального опыта и навыков. Ярмарка послужила эффективной площадкой для прямого диалога, позволив участникам СВО получить адресные консультации и обсудить перспективы трудоустройства непосредственно с работодателями. В связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Махачкале будет ограничено движение транспорта на 9 участках городских дорог. Ограничения будут действовать с 6 часов утра до 19 часов вечера в зависимости от локации, сообщает пресс-служба городской администрации. Власти Махачкалы призвали водителей заблаговременно выбирать альтернативные маршруты. Исполком Международного олимпийского комитета оставил в силе решение о приостановке членства России и рекомендации по санкциям в отношении российских спортсменов. Об этом сообщили в пресс-службе международной организации. Вместе с тем исполком МОК отказался от санкций в отношении белорусских атлетов. Руководящий орган больше не рекомендует вводить какие-либо ограничения на участие представителей Белоруссии, включая команды в международных турнирах. И о курсах валют на сегодня: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
6: Где Прибой, там и Родина.

0: С зажигательной лезгинкой Зайнаб Махаева и Даниэль Гарунов открыли новый музыкальный час в эфире «Радио Прибой». Друзья, ну, мне кажется, несовместимое совместилось. Два совершенно разных языка по стилистике очень красиво сейчас сочетались в данной композиции, за что мы, конечно, искренне благодарим наших талантливых артистов. Я же хочу поприветствовать всех, кто проводит этот замечательный день в нашей компании. Пусть сегодняшний день сложится для вас просто замечательно. Пусть погода будет хорошей, а люди вокруг доброжелательными. Пусть случайные улыбки прохожих делают ваш мир светлее, а теплые солнечные лучи дарят энергию. В общем, друзья, улыбайтесь своей самой обаятельной улыбкой и смело идите навстречу новым свершениям. И еще хочу поздравить всех наших слушателей, всех дагестанцев и не только, всех россиян с наступающим праздником. Я думаю, что этот праздник один из главнейших праздников для всей России, поэтому хочется пожелать самое главное – мирного неба над головой, благополучия, счастья и, конечно же, удачи во всех начинаниях. Но я думаю, что этой тематике, конечно, мы будем посвящать много как музыкальных произведений, так и тематических программ и рубрик. Еще раз всем доброго дня и отличного настроения.
1: Прибой FM. Мир вокруг нее кажется ярким, солнечным и цветным. Алиса Шахназарова на радио «Прибой».

0: все это. Прибой. Влюбленное время весны. Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество – эксклюзив. Телефон 68-20-40.
5: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича – хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. Ирис. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: И это, конечно же, друзья, не просто песня, это, можно сказать, гимн, гимн традициям и гордости за свою землю. Амина Амирханова и Жаклина подарили нам прекрасную дуэтную работу, она так и называется «Дагестан», а прослушали мы ее в рамках рубрики «Премьера» на радио «Прибой». И я думаю, что в этой песне, конечно же, каждая нота – это дань уважения предкам, каждая строка – это признание в любви родному краю. С большим удовольствием прослушала, надеюсь, и вы тоже.
1: Вы слушаете «Радио «Прибой»».

0: Радио Прибой.
1: Силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
2: Город Каспийск, 30 мая, ресторан «Москва», большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58, 6+.
3: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
4: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
7: Золотая коллекция «Радио «Прибой».

0: Память сердца. Память поколений. В годы Великой Отечественной войны в Советском Союзе было разрушено 1710 городов, более 70 тысяч деревень, 32 тысячи заводов и фабрик. Разграблено 98 тысяч колхозов. Общая стоимость этих разрушений по современным меркам 128 миллиардов долларов.
1: Военные действия в 23 часа 1 минуту по центрально-европейскому времени 8 мая 1945 года.
2: Сохраните мир для нас.

0: Шаман только что в нашем эфире, друзья, в преддверии самого торжественного, самого волнующего праздника для всех россиян. Мне хочется поздравить всех наших слушателей с наступающим Днем Великой Победы. Это праздник радости и грусти, никого не может оставить равнодушным. И, конечно же, хочется пожелать нам всем мирного неба над головой. Пусть сердце гордится великой победой наших прадедов и дедов. Пусть душа наша будет полна патриотизма, отваги и мужества.
1: Реклама на радио.
2: 17 мая, 18:00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
3: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Жилой комплекс от iWell – это не просто квадратные метры. Это продуманная архитектура, надежные технологии и внимание к деталям, которые ощущаются каждый день. Закрытая территория, современные планировки, комфорт, безопасность и среда, в которой хочется жить, а не просто находиться. И главное, мы строим по 3 этажа за месяц, чтобы ваши будущее появлялось быстрее. iWell. Строим будущее вместе.
7: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Волонтеров намерены привлечь к благоустройству. Плановая вакцинация сельскохозяйственных животных прошла в Дагестане, и территория Ханакского водопада будет капитально отремонтирована. Теперь подробно. Содействие благоустройству территории предложили включить перечень целей благотворительной и волонтерской деятельности. Предполагающий этот законопроект в Госдуму внесло правительство. Таким образом, волонтеры, которые занимаются этой работой, смогут претендовать на господдержку. Согласно закону о благотворительной деятельности, добровольцы могут получать бесплатное питание, специализированную одежду, оборудование, средства индивидуальной защиты. Им оплачивают проезд до места назначения обратно, услуги связи, медицинские услуги и многое другое. Также волонтеры могут не платить НДФЛ при получении региональных и местных грантов. Число оснований для аннулирования водительского удостоверения в России с 1 марта следующего года расширят, включив в них признание водительских прав недействительными из-за отказа водителя пройти внеочередное обязательное медосвидетельствование. Водитель, которого уведомили о необходимости пройти такое обследование, должен сделать это в течение 3 месяца. Если за это время он его не пройдет, то его права будут считаться недействительными. С начала года плановую вакцинацию против сибирской язвы прошли уже более 600 тысяч голов сельскохозяйственных животных в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по ветеринарии республики. Профилактические мероприятия направлены на предотвращение распространения особо опасных заболеваний и поддержание ветеринарной безопасности на всей территории республики. Особое внимание уделяется районам, пострадавшим от паводков в конце марта-начале апреля текущего года. Власти Табасаранского района пообещали, что территория Ханакского водопада будет капитально отремонтирована. Разработка дизайн-проекта благоустройства территории вокруг достопримечательности уже начата совместно с Минприроды Дагестана. Запланировано обновить асфальт, построить подпорные стены, провести освещение, установить скамейки, урны и посадить цветы. В столице Дагестана начались работы по нанесению дорожной разметки. В приоритете участки с интенсивным движением и пешеходные переходы возле школ и социальных объектов. Как сообщили в мэрии Махачкалы, специалисты используют современные износостойкие краски со светоотражающими элементами. Это позволяет обеспечить видимость линий в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях. И о курсах валют на сегодня. Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Память сердца. Память поколений.
4: 17 мая 1943 года Ленинград подвергся самому длительному обстрелу за всю блокаду. Он длился 13 часов 14 минут, в течение которых немцы сбросили на город 2000 снарядов.
5: Прекратить военные действия в 23 часа 1 минуту по центрально-европейскому времени 8 мая 1945 года.
6: Сохраните мир для нас.

Мне часто снятся все ребята, друзья мои.

0: защищенности и беспрепятственного продвижения праздничных мероприятий на указанных участках будут осуществляться эвакуация транспортных средств, припаркованных с нарушением введенных ограничений. Поэтому, друзья, я думаю, данная информация, она будет полезна, конечно же, для всех, кто на завтрашний день будет планировать провести в городе. Госавтоинспекция МВД по Республике Дагестан призывает жителей и гостей столицы заранее убрать транспортные средства с указанных улиц, с пониманием отнестись к временным ограничениям, заранее планировать маршруты движения и пользоваться объездными путями. Заранее благодарим за понимание и сотрудничество. Это, друзья, у нас предупреждение и обращение от Госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан. Ну, а мы чуть позже дадим информацию о том, какие мероприятия и на каких площадках нашего города будут проводиться в этот праздничный день.
1: Вы слушаете радио «Прибой».
2: Прибой!
3: Аварская поговорка.
4: Хубабхёринисан бацарабшин чхахуларим.
5: Из грязного пруда чистая вода не вытекает.
3: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78

0: 02-19. Медицинский центр ГИПАР.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре Ортомотус проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет Шино, гимнастика CS и Шрот. Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? Ортомотус вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
3: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8 963 404 0116.
4: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
7: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
9: Час желаний.

0: Выбирай. Выбирай то, что нравится.
1: Друзья, забудьте о повседневных заботах и проблемах. Оставьте все это позади. Сейчас просто расслабьтесь и наслаждайтесь моментом. Воспользуйтесь возможностью дозвониться к нам или написать, передать привет и сказать несколько добрых слов и послушать свою любимую музыку. Делайте это так же, как делают те, кто пишет к нам на эфирный номер телефона 8-988-291-10-07. Добрый вечер, Алиса. Желаю вам здоровья, мирного неба над головой. Спасибо большое, все взаимно. Самое бомбовое радио. А также передай всем ДПСникам города Махачкала ассалам алейкум. И поставьте, пожалуйста, песни группы Мирес «Кани Яр». Ну что ж, мы шлем огромнейший салам всем работникам госавтоинспекции. Ну вот, кстати, сейчас у них такое напряженное время. Завтра будут мероприятия в городе, и их служба, конечно, будет достаточно сложной. Поэтому мы желаем им легкой службы, благополучной. Ну и песня обязательно прозвучит. А прямо сейчас давайте познакомимся с тем, кто дозвонился к нам. Так. Звук радиоприемника нужно будет сделать тише, чтобы фоном не было затруднено наше общение. Есть такая возможность? Окей.
2: Здравствуйте.
1: Представьтесь, пожалуйста, как зовут вас? Алло.
2: Алло.
1: Да-да-да. Говорите, как зовут вас?
2: Абдулла зовут.
1: Еще раз?
2: Абдулла зовут.
1: Абдулла, очень приятно. Замечательно. Город Кизилюрт и Абдулла на связи. Рассказывайте, с чем пожаловали?
2: Хотел всем дагестанцам салам передать и песню какую-нибудь включить позитивную.
1: Ага.
2: Заказать.
1: В чьем исполнении? Что бы хотели послушать?
2: А не знаю, на ваш выбор что-нибудь.
1: Окей.
2: Заряженное.
1: Хорошо, что-нибудь заряженное обязательно подберу. Вам желаем хорошего настроения, всего самого светлого и доброго. Еще одно СМС-послание прямо сейчас. Добрый вечер, Алиса. Поставьте, пожалуйста, для моих друзей даргинскую песню в исполнении Патимат Расуловой. Все, поняла. Так, Гамзат и Эльбрус сидят целый день, играют в нарды и слушают прибой. Ну что ж, мы шлем огромнейший привет вашим друзьям Гамзату и Эльбрусу, и вам тоже. И песню в исполнении Патимат Расуловой обязательно вместе с вами с большим удовольствием послушаем. А прямо сейчас группа Мирес.

0: Группа Мирес только что в нашем эфире. Ну, а нашим спонсором является ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего. Далее рекламный ролик нашего партнера. Ну и после блока полезной информации все заказанные композиции.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.
2: «Росювелир».
3: Реклама на радио.
4: Только 16 мая в медицинском центре «Лекарь» ведет прием бригада специалистов из Москвы. Для вас работают эксперты Национального центра кардиологии имени академика Чазова, кардиолог-аритмолог и сердечно-сосудистый хирург. При показаниях возможно оформление квоты на бесплатное лечение и операцию в Москве. Запись по телефону Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая. Проживание, питание и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-1562.
6: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
8: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
9: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводит безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-982-47-47.
10: Час желаний на радио «Прибой».

Вот такая вот восточная композиция сейчас звучала для всех наших слушателей, всех, кто проводит этот классный весенний вечер в нашей компании. Друзья, ну и завершается программа «Час желаний» еще одним приветом. Горячий салам шлет Ахмед Мазанаев самыми лучшими пожеланиями мира, добра и благополучия Мазанаю от Ахмеда. Ну и красивая песня на агульском языке в исполнении Айшат Абубакаровой поставить точку в программе «Час желаний» сегодня.

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Волонтеров намерены привлечь к благоустройству. Плановая вакцинация сельскохозяйственных животных прошла в Дагестане, и территория Ханакского водопада будет капитально отремонтирована. Теперь подробно. Содействие благоустройству территории предложили включить в перечень целей благотворительной и волонтерской деятельности. Предполагающий этот законопроект в Госдуму внесло правительство. Таким образом, волонтеры, которые занимаются этой работой, смогут претендовать на господдержку. Согласно закону о благотворительной деятельности, добровольцы могут получать бесплатное питание, специализированную одежду, оборудование, средства индивидуальной защиты. Им оплачивают проезд до места назначения обратно, услуги связи, медицинские услуги и многое другое. Также волонтеры могут не платить НДФЛ при получении региональных и местных грантов. Число оснований для аннулирования водительского удостоверения в России с 1 марта следующего года расширят, включив в них признание водительских прав недействительными из-за отказа водителя пройти внеочередное обязательное медосвидетельствование. Водитель, которого уведомили о необходимости пройти такое обследование, должен сделать это в течение 3 месяца. Если за это время он его не пройдет, то его права будут считаться недействительными. С начала года плановую вакцинацию против сибирской язвы прошли уже более 600 тысяч голов сельскохозяйственных животных в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по ветеринарии республики. Профилактические мероприятия направлены на предотвращение распространения особо опасных заболеваний и поддержание ветеринарной безопасности на всей территории республики. Особое внимание уделяется районам, пострадавшим от паводков в конце марта-начале апреля текущего года. Власти Табасаранского района пообещали, что территория Ханакского водопада будет капитально отремонтирована. Разработка дизайн-проекта благоустройства территории вокруг достопримечательности уже начата совместно с Минприроды Дагестана. Запланировано обновить асфальт, построить подпорные стены, провести освещение, установить скамейки, урны и посадить цветы. В столице Дагестана начались работы по нанесению дорожной разметки. В приоритете участки с интенсивным движением и пешеходные переходы возле школ и социальных объектов. Как сообщили в мэрии Махачкалы, специалисты используют современные износостойкие краски со светоотражающими элементами. Это позволяет обеспечить видимость линий в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях. И о курсах валют на сегодня. Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.
4: Время героев не кануло в лету. Оно наступает с каждым рассветом. Подвиг героев из доблести сложен. Родина помнит, и ты помни тоже.
5: Магомед Загид Абдулманапов, дагестанец, герой Советского Союза. Родился в ауле Карата Ахвахского района в Советской армии с 1940 года. Особо отличился в бою в окрестностях села Ашагоджалин Крымской области. Тяжело раненым попал в плен. Под зверскими пытками погиб, но не выдал военной тайны. Звание Героя Советского Союза присвоено в 1944 году посмертно. Магомед Загид Абдулманапов. Родина помнит.
0: Радио «Прибой». Вечная слава героям.

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Летит, летит по небу Клим усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

0: Песня «Журавли» — это, можно сказать, духовное завещание великого Расула Гамзатова в исполнении Марка Бернеса. Только что открыла новый музыкальный час в эфире «Радио Прибой». Друзья, эта песня не просто музыка и слова, это реквием по всем, кто не вернулся с полей сражений. В каждой ноте боль утраты, в каждом слове светлая память о тех, кого мы никогда не забудем. Хочу поздравить всех россиян с наступающим праздником, Днем Великой Победы. Это праздник радости и грусти, никого не может оставить равнодушным. И мне, конечно же, хочется пожелать нам мирного неба над головой. Друзья, пусть сердце гордится великой победой наших прадедов и дедов, и пусть душа будет наполнена патриотизмом, отвагой и мужеством. И хочется, чтобы наша жизнь была спокойной, счастливой, светлой и мирной, и чтобы ничто не могло омрачать нашу радость. Хочу пожелать всем еще раз доброго вечера и хорошего настроения.
1: Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Реклама.
1: Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая. Проживание, питание и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-1562.
2: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Дулалай, стихи Расула Гамзатова и музыку Паллада Бюльбюля Оглы. Это, друзья, настоящая классика, покорившая сердца. Сегодня Рустам Ахмедханов вдохнул в нее новую жизнь. Вот когда старинная мелодия встречает современное звучание, рождается магия. Дулалай, песня, знакомая многим поколениям, и она как будто бы раскрылась заново, бережно сохраняя душу оригинала, она заиграла свежими красками благодаря талантливому Рустаму Ахмедханову. Песню мы прослушали в рамках рубрики «Премьера» на радио «Прибой».
1: «Прибой». Весь Дагестан на одной волне.

0: Реклама.
1: Только 16 мая в медицинском центре «Лекарь» ведет прием бригада специалистов из Москвы. Для вас работают эксперты Национального центра кардиологии имени академика Чазова, кардиолог-аритмолог и сердечно-сосудистый хирург. При показаниях возможно оформление квоты на бесплатное лечение и операцию в Москве. Запись по телефону Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 17 мая, 18:00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Мир слишком крут, чтобы смотреть на него в низком качестве. Не соглашайтесь на размытую картинку. В клинике Дризет вам вернут четкость зрения с помощью передовых технологий. Помните, клиник много, зрение одно. Доверьте его экспертам Дризет. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, друзья, время, когда большинство из наших слушателей заканчивает свой рабочий день, ну и, наверное, уже направляются по домам. Дело в том, что именно в этот час пик, и, наверное, происходит самое ужасное. Эти автомобильные заторы, которые, к сожалению, избежать очень сложно. 4 балла пробки на данный момент. В городе Махачкале я вижу несколько ДТП в районе троллейбусного кольца. От троллейбусного кольца на пути следования к пересечению улиц Агасиева и вот проспекта Имама Шамиля. Здесь есть ДТП, ну и, соответственно, двусторонняя пробка. Так, далее со стороны Гайдара Гаджиева тоже затруднено движение. В таком же положении Магомеда Тагирова и Акушинского. Очень сильный затор сейчас в районе ректората на Магомеда Гаджиева. По улице Гусаева сейчас на Даниялова, до Хадаева тоже двусторонние пробки. Расула Гамзатова проспект тоже частично загружен. Коркмасова улица, до Хадаева, Батырая, Магомеда Яракского. Так, что еще? Улица Ерчи-Казака, проспект Гамидова. Ну, тоже вот в таком состоянии. Далее, на Гагарина вижу ДТП генерала Омарова. Есть затруднения, но не сильные. То есть, есть заторы, но не страшно. Далее, на Хаджи-Булача такая же ситуация. В редукторном поселке тоже есть пробка, но тоже не сильная. Так, что я могу сказать? В общем, друзья, вот такое вот положение. На проспекте Казбекова в Семендере тоже творится нечто ужасное. В общем, друзья, набирайтесь терпения. Я желаю вам счастливого пути. И в то же время, напоминаю про соблюдение правил дорожного движения. Помните, что именно от вас, дорогие наши автомобилисты, и зависит благополучие ваше, ваших пассажиров и, конечно же, пешеходов. Поэтому будьте бдительны и аккуратны.
0: Реклама на радио. Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая, проживания, питания и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-15-62.
2: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно от 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
2: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
3: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Вот и подходит время завершения моего эфира, друзья. Прощаясь с вами, хочется поздравить всех россиян, дагестанцев с наступающим Днем Победы. И в преддверии такого значимого праздника желаю не забывать, благодаря кому мы живем спокойно и счастливо. Ветеранам желаем здоровья и сил, благополучия и радости. А всем остальным стоять на страже границ нашей страны и не допустить повторения прошлого. Желаем нашим мужчинам, всем, кто сейчас находится на передовой, в зоне специальной военной операции, вернуться домой с победой, живыми и здоровыми. Алиса Шахназарова, искренне ваша. До новых встреч в эфире и до свидания.
1: Память сердца. Память поколений. В Сталинграде битва за Мамаев-Курган шла более 4,5 месяцев. Даже в снежные дни курган оставался черным. На 1 квадратный метр земли приходилось от 500 до 1250 пуль и осколков.
2: Военные действия в 23 часа 1 минуту по центрально-европейскому времени 8 мая 1945 года.
3: Сохраните мир для нас.
4: Время героев не кануло в лету. Оно наступает с каждым рассветом. Подвиг героев из доблести сложен. Родина помнит, и ты помни тоже.
5: Мусаев Саадулла Исаевич, дагестанец, герой Советского Союза. Родился в селении Ругуджа Гунибского района в Советской армии с 1941 года. Сержант 16-го батальона морской пехоты Мусаев особо отличился в боях на Керченском полуострове. Погиб в бою. Звание Героя Советского Союза присвоено в 1944 году посмертно. Мусаев Саадулла Исаевич. Родина помнит.
4: Радио «Прибой». Вечная слава героям.

хоть ненадолго. Боль моя, ты покинь меня.

0: Кашбербаш,
1: Бабаюрт,
0: Ахты,
1: Дагестанские огни,
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
3: Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Назначен в Рио представителя постпреда республики при президенте Российской Федерации. Дагестан стал частью международного проекта «Путешествие по великому шелковому пути», и уникальное шоу запустили в подземном водохранилище Дербента. Теперь подробно. Хаджимурат Кажлаев назначен в Рио постоянного представителя Республики Дагестан при президенте Российской Федерации. Об этом сообщает администрация главы правительства республики. Соответствующий указ подписал в Рио глава региона Федор Щукин. Ранее Кажлаев занимал должность заместителя постпреда, говорится в сообщении. Более 600 миллионов рублей выплачено пострадавшим от паводка в Дагестане. Об этом на заседании правкомиссии по координации работ по предупреждению ликвидации последствий паводков сообщил в Рио председателя правительства Дагестана Магомед Рамазанов. По его словам, бюрократические цепочки максимально упрощены, чтобы люди получали деньги без задержек. Из бюджета республики выделено 900 миллионов рублей. Фактически на сегодняшний день выплачено более 600. Прямую помощь получили более 16 тысяч человек. Работа продолжается, контролируются все заявления, пока не будет закрыт последний запрос. В Дагестане выбрали подрядчика для первого этапа комплексного водоснабжения Каспийского прибрежного кластера в районе Дагестанских огней. Им стало АО «Мост Отряд 99», предложившее наименьшую стоимость контракта в 1 миллиард рублей. Развитие кластера – один из стратегических проектов региона, направленный на повышение туристической привлекательности и создание современной инфраструктуры. С 24 по 29 мая по территории Дагестана, Калмыкии и Астраханской области пройдет маршрут путешествия по Великому шелковому пути. Об этом сообщает Минтуризм региона. Реализация проекта проходит по линии Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием. Также туристско-аграрный маршрут приурочен к Международному году пастбищных земель и пастбищных животноводов. Дагестан является ведущим овцеводческим регионом, в котором пастбища занимают территорию около 2,5 миллионов гектаров. Иммерсивное шоу запустили в подземном водохранилище в Дербенте. На стены проецируется видеоролик, рассказывающий о жизни города. Проект пока работает в тестовом режиме. На постоянной основе шоу будут показывать всем посетителям туристического объекта, начиная с 16 мая, уточнили в пресс-службе музея. Стоимость посещения 100 рублей для детей, 200 для взрослых. Людям с ограниченными возможностями здоровья, многодетным и участникам СВО бесплатно. И о курсах валют на сегодня: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Приборе.
5: На Радио Прибой притчи народов мира.
6: Одного сына мама звала Рыжиком за огненные кудри, а другого — Вороном за черные волосы. Братья с детства соперничали друг с другом. Каждый из них утверждал, что станет самым известным в стране. «Я залез на верхушку вон той горы», — похвастался однажды Рыжик. Ворон промолчал, но было видно, что он что-то задумал. Так и получилось. Он залез на ту же гору и, к тому же, написал на вершине большими буквами свое имя. Мальчики выросли и уехали учиться в город. Один на художника, а другой на строителя. Прошло время, и братья вернулись. «Я стал умелым строителем», — заявил Рыжик. «А я не стал художником, но много путешествую», — сказал Ворон. «Я могу залезть на самую высокую гору и написать там свое имя. Посмотри, я обновил свое имя на скале». В этот момент к братьям подъехала повозка. Из нее вылез господин и обратился к Рыжику. «Уважаемый мастер, я хочу заказать у вас дом. Знаю, у вас много заказов, но я буду ждать, пока вы освободитесь. Посмотрите, вон там написано мое имя», — представился Ворон, показывая на скалу. Господин взглянул и заметил: «Если хочешь быть известным, не обязательно высекать свое имя на камне».
5: На Радио Прибой притчи народов мира.
0: Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама.
1: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+. Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая, проживания, питания и спецодежды за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-15-62.
2: Жилой комплекс от iWell – это не просто квадратные метры. Это продуманная архитектура, надежные технологии и внимание к деталям, которые ощущаются каждый день. Закрытая территория, современные планировки, комфорт, безопасность и среда, в которой хочется жить, а не просто находиться. И главное, мы строим по 3 этажа за месяц, чтобы ваше будущее появлялось быстрее. iWell. Строим будущее вместе.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47. You are listening to Radio Приbой. The best.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Табасаранская поговорка.
1: Ги апруб за куриз ми илдипан.
2: То, что можно сделать сегодня, не откладывай на завтра.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Мир слишком крут, чтобы смотреть на него в низком качестве. Не соглашайтесь на размытую картинку. В клинике Дризет вам вернут четкость зрения с помощью передовых технологий. Помните, клиник много, зрение одно. Доверьте его экспертам Дризет. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

ночи от заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет. Бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких —

0: Реклама на радио. Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «Гепар». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «Гепар».
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Высокопрофессиональные специалисты. Первоклассная цифровая техника. Одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
0: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
5: Песня в стиле шансон на волнах «Прибоя».
6: Музыка,

0: Реклама.
1: Только 16 мая в медицинском центре «Лекарь» ведет прием бригада специалистов из Москвы. Для вас работают эксперты Национального центра кардиологии имени академика Чазова, кардиолог-аритмолог и сердечно-сосудистый хирург. При показаниях возможно оформление квоты на бесплатное лечение и операцию в Москве. Запись по телефону Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
3: Фит-сервис «Автосервис». Фит-сервис «Автосервис».
4: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
5: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: 17 мая, 18.00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
3: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: поклонникам песни в стиле шансон на волнах прибоя. Музыка, которая греет душу.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Аварская поговорка.
1: Мишергу ват-ан алжан чьярбак жужжах.
2: Свой край – рай, чужой – ад.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама. В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. Академия интерьера. Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
1: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8 963 404 0116.
2: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8 988 451 51 51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD. На Абубакарова, 22. Ждем вас.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио. Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+. Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Двери оптом Нузру представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Весна на нашей волне.
1: Радио Прибой.
2: Поздравляем!
1: Настой, настой ЗМФМ.
3: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
4: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильна.

0: Реклама.
1: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Жилой комплекс от iWell – это не просто квадратные метры. Это продуманная архитектура, надежные технологии и внимание к деталям, которые ощущаются каждый день. Закрытая территория, современные планировки, комфорт, безопасность и среда, в которой хочется жить, а не просто находиться. И главное, мы строим по 3 этажа за месяц, чтобы ваше будущее появлялось быстрее. iWell. Строим будущее вместе.
3: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь. Трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Даргинская поговорка.
1: Ирламас сахават либука.
2: Богатство жадного проезд щедрый.
3: Народная мудрость.
4: На радио
5: прибой.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Только 16 мая в медицинском центре «Лекарь» ведет прием бригада специалистов из Москвы. Для вас работают эксперты Национального центра кардиологии имени академика Чазова, кардиолог-аритмолог и сердечно-сосудистый хирург. При показаниях возможно оформление квоты на бесплатное лечение и операцию в Москве. Запись по телефону Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса, и всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55-55-70.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
2: Город Каспийск, 30 мая, ресторан «Москва», большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро,

0: Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
1: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
4: Слушай.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-05-00-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-982-47-47.
7: Радиоприбой в Буйнакске.
8: Радиоприбой в Дербенте.
7: Радиоприбой в Кизилюрте.
8: Радиоприбой в Махачкале.
9: Радиоприбой в Кизляре.
10: Радиоприбой.

Мы на одной волне. На волне радиоприбой. В Дагестане 23 часа.

0: Один мир. Радио Прибой.
1: Реклама. 17 мая, 18:00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
2: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективно.

0: Лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-982-47-47.
4: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Радио «Прибой». Много новой музыки.
1: «Прибой». Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Радио «Прибой». Музыка, за которую не стыдно.
3: Лезгинская поговорка.
4: Балкан хейла, прарамухта, и тим хейла, туар.
5: После коня остается седло, после мужчины имя.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Фит-сервис «Автосервис». Фит-сервис «Автосервис».
2: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Омара Гаджи Шахтаманова, 55А.
3: Жилой комплекс от iWell – это не просто квадратные метры. Это продуманная архитектура, надежные технологии и внимание к деталям, которые ощущаются каждый день. Закрытая территория, современные планировки, комфорт, безопасность и среда, в которой хочется жить, а не просто находиться. И главное, мы строим по 3 этажа за месяц, чтобы ваше будущее появлялось быстрее. iWell – строим будущее вместе.
4: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

sabor, matador, matador, gózalo con mucho sabor.

Два перона, две столицы, репродуктор на столбе. Дольше жизни снова длится, ночь короткая в купе. Мы не можем друг без друга, но тоскуем мы с тобой. Ты без неба Петербурга,

«Женат на Москве». Ты по площади Сенатской, я по Пресне тороплюсь. Словно символ постоянства наша рельсовая грусть.

0: Москве. Женат на Москве.
1: Всегда рядом, всегда с тобой. Радио Прибой.
2: Радиоканал Прибой. Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
0: Для детей старше 12 лет.

Сердце забрала так искренне. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.

Сердце забрала так искренняя. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.